boogie boogie boogie boogie boogie створю со мной. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи со мной. Я сам нор, я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створ. Вершу сам на идею гениально, здаю по извая максимально, морда се сдила бамбо, десь